0: spasi, pomiluj, сохрани нас, Боже, Твою благодатью.
1: Кирие лейшо.
0: Пресвятую, пречистую, проблагословленную, славную владычицу нашу Городицу и Преснодеву Марию со всеми святыми помянувши, сами себе и другое живот наш Христу Богу предадим.
1: Си, Кирие.
0: Яко Твоя держава и Твоя царство и сила и слава Отца и Сына и Святого